0: Западочечна, Бог я тора зна. Каким добрый стал и на он подарки ма.
1: Ну, сидят еще, не будьте сильнее.